Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 15 градусов, местами дождь. В течение дня также прогнозируются осадки и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Плов Лаунж. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Плов Лаунж – место для ваших лучших летних воспоминаний.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: 18 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
6: А другие?
7: Ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 20.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Красная армия.
1: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
2: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
1: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
2: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
1: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН 107-720-305-866-8, 16+.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

10 утра в Тюмени. Всем огромный привет, доброе утро. Здесь Ил Черняев. Это суббота, это 22 августа, и мы начинаем отдыхать. Jonas Blue с песенкой Girl прямо.

Моя Мишель с работой «Зима в сердце» как будто намекают нам на что-то, как в том сериале, что зима близко. Но на самом деле нет. Ну, во-первых, впереди еще как минимум календарная неделя лета, плюс еще один хвостик, который, кстати говоря, пройдет теплее, по прогнозам, чем сегодняшнее утро, например. Ну, а во-вторых, ну, как минимум осень еще впереди, так что до зимы как-то еще подождем, как-то еще не торопимся. Но группе «Моя Мишель» благодарность за приятный кавер. К текущему моменту возвращаемся. Суббота, 22 августа, 10:10 на часах. Здесь Ил Черняев. Всем большущий привет. Доброе утро. Будем наслаждаться этими выходными. Диджей Грув, Филатов и Кэрос. Как раз об этом с песенкой «Счастье» есть. Но сначала Джоэл Кори, «Whisper», прямо сейчас.

0: отвечают. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем песенку «What If» от Нептуника. Через минутку будут здесь, и не только они.
2: Реклама.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Реклама.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

жемчужина нашей коллекции, да и вообще любой коллекции, которая с годами становится только ярче, только теплее и, не знаю, ностальгичнее, что ли. Короче, только лучше. Ну а что касается бриллиантов, которые сверкают прямо сейчас ярко во многих подборках, во всех девайсах, вот в этом всем, то этот срез мы получим уже сегодня, начиная с 16:00, когда здесь на Красной Армии появится Гера и представит топ-20 треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе. Главный тюменский чарт выборка сегодня в 16:00. Забегайте, кайфануть будет как минимум хитово. Ну а мы погнали дальше. У нас впереди Russian, Rauw Alejandro и WizKid с песенкой «Pongo». А прямо сейчас Тима Белорусских и его свежая работа «Мысли».

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПЦФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 11 часов. Всем большущий привет, доброе утро. Открываем новый субботний час. И кто же его откроет? Боб Синклар и Кайза появится с работой I Can Wait. А прямо сейчас группа «Градусы» и их песенка «На ресницах».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: встречать рассвет.
1: На Красной Армии Юлия Зиверт, Эвер и Direct Thrills на самый верх. Приятная, теплая, философская история, которая может вдохновить, подзарядить, ну и направить, или просто на секундочку что-то такое почувствовать важное в моменте, запомнить и, может быть, вернуться к этому позже. Ну, честно говоря, обожаю такие треки, они всегда занимают какое-то особенное место в сердечке. И что самое приятное, появляются вот в нужное время и в нужном месте. Ну, посмотрим, как будет с этой вещицей, а также посмотрим, сможет ли она забраться на самый верх главного тюменского чарта выборка. Для этого, конечно же, не обойдется без вашей поддержки на нашем сайте redarmy.fm. Всех своих любимчиков призываем отмечать именно там. Ну а пока мы погнали дальше. 11.09 в Тюмени. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев. Вместе с нами впереди Avalon Roxton с песенкой Vertigo. А прямо сейчас суперхит от Мии Бойко «Экспонат».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 18 в Тюмени к этому часу. Днем сегодня плюс 19 и дождь. К вечеру плюс 17 и небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится AV с вещицей «Meet me in the dark».

0: афишу расскажет Таня Завродская. Через полторы минуты приступаем.
1: Реклама.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
5: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Трассы, портретная будка, квест, музыкальная программа и зона отдыха 0+. В 15:00 Экодом Сити Молл проведет день моды. Мы научимся снимать мерки, разберем, что такое эко-гардероб, может, даже сплетем макраме и не только. 0+. С 20:00 в Бульвар-баре диджей Миллер собирает танцпол под хиты 2007-2010 годов. Хороший повод проверить, сколько припевов из тех лет до сих пор хранится в нашей памяти. 18+. В 20:30 на площади 400-летия Тюмени театр «Гелиос» покажет «Магнифика»

0: поискаем. Узнаем историю русского пряника, распишем угощение, поучаствуем в викторинах и сфотографируемся с пряничным человечком 0+. А в 16:00 в ресторане «Максимилианс» нас будут ждать на легкой версии «Квиз-плиз» с вопросами на разные темы для новичков 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: Пускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай! vk.com/redarmyfm. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Австралии Пнау и рок-группа The Warning из Мексики с работой Tu Corazon поют о том, как важно открыть свое сердце для окружающей красоты, для окружающей любви и, в общем-то, в связи с этим позитивных мыслей и эмоций. Ну, возможно, в странах, где, ну, пожарче, где солнечно, и в местах на планете, где теплее, чем в наших краях, все это дело осуществляется гораздо приятнее и быстрее. В наших суровых погодных условиях есть свои нюансы и особенности. Но с этим учетом, мне кажется, попробовать стоит воспользоваться этой философской мысли, этому философскому движению и попробовать открыться по чуть-чуть, по шагам. Возможно, да невозможно, а точно я знаю, что такие маленькие шажочки глобально принесут глобальные изменения. Стоит только начать, как говорится. Ну а мы продолжим двигаться в этот субботний день. У нас на очереди Серебро с песенкой «Смотри, но не трогай». А прямо сейчас кое-что из ракешного прошлого. Good Charlotte, I just wanna live.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Дивак, песенку «Slow Down». Через 2 минуты продолжаем, дождитесь.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦН СБР Тюмень. ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

Полдень в Тюмени. Погнали в новый субботний час. Дальше вместе с нами Тедди Свимс. Послушаем его песенку «Mr. Know It All». А прямо сейчас Люся Чеботина и рассказ о зеленых глазах.

певица Джези с работой Satisfy о том, что для счастья, в общем-то, может понадобиться не так уж и много, как может показаться на первый взгляд, а всего лишь правильный человек рядом. Здорово здесь, что значение слова «правильный» каждый может трактовать, подгонять, выбирать подходящим для себя смыслом. Собственно, в этом и заключается замечательность и легкость этой фразы. Если двигаться дальше, то поиск вот этого самого подходящего, правильного человека может тоже оказаться какой-то непосильной, может быть, задачей. Но, как правило, все это происходит, когда появляется легкость внутри. И на этом-то, в общем-то, стоит сосредоточиться. Ну а для сосредоточения этой самой легкости мы подобрали самый, как мне кажется, оптимальный плейлист, который на такую волну настроиться поможет. Впереди еще один мастер диджейского дела Тиесто. Послушаем песенку Beautiful Places вместе с Бриэнной Грейс. А прямо сейчас Хамали и Наваи «Птичка».

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Бауэр, вещицу «Calling out for you». Через 2 минуты продолжаем, а еще послушаем свежую афишу от Тани Завровской. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
5: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

0: всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Главный тюменский.
2: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на ближайшие выходные дни. Сегодня с 11 утра в музейном комплексе имени Словцова можно попасть на выставку «Черная Африка». Больше 200 подлинных масок, скульптур, украшений и бытовых предметов 19-20 веков, которые рассказывают о культурах народов Западной и Центральной Африки. 6+. С 13.00 на площадке Flag & Space in Парковой пройдет маркет «Еще лето». Нас там будут ждать местные художники и мастера, лекции, мастер-классы, портретная будка, квест, музыкальная программа и зона отдыха 0+. В 15.00 Экодом Сити Молл проведет день моды. Мы научимся снимать мерки, разберем, что такое эко-гардероб, может, даже сплетем макраме и не только. 0+. С 20.00 в бульвар-баре диджей Миллер собирает танцпол под хиты 2007-2010 годов. Хороший повод проверить, сколько припевов из тех лет до сих пор хранится в нашей памяти. 18+. В 20.30 на площади 400-летия Тюмени театр «Гелиос» покажет «Магнифика» – спектакль, где встречаются два театральных мира – огонь, пиротехника, хореография и акробатика. 6+. Завтра с 12 утра на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет бесплатная пряничная мастерская. Узнаем историю русского пряника, распишем угощения, поучаствуем в викторинах и сфотографируемся с пряничным человечком. 0+. А в 16.00 в ресторане «Максимилианс» нас будут ждать на легкой версии «Квиз-плиз» с вопросами на разные темы для новичков. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейд-ин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

саундтрек для того, чтобы погонять по ночному городу, смотреть, как за окном промелькают огоньки, а в голове бесконечный круговорот воспоминаний об одном человеке. Но такое все может быть, и как раз суббота, вечер вполне подходит для таких поездок. Однако есть одно маленькое уточнение и предложение. Чтобы чуть-чуть скрасить, приукрасить и зарядить этот вечер, присоединяйтесь к нам, потому что здесь у нас на Красной Армии в 21.00 стартует дэнс-шоу «Партизан». И даже если в голове мысли будут крутиться, ну, минорные, скажем так, немножечко сгладим углы, да, то мы точно поможем это состояние чуть-чуть приукрасить, чуть-чуть приувысить, поднять на уровень выше. Ну, а там, может быть, и что-то новенькое откроется. Как говорится, если одна дверь закрылась, то вторая точно где-то открывается. Нужно лишь понять, найти эту дверь и в нее вовремя войти. Ну а пока погнали дальше. The Rasmus появится со своей культовой вещицей Living in a World Without You. Но сначала By India, Хчо и Мот и их суперхит Шаде.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пилатов, Икарос и СТ появятся с вещицей «Там, где рассвет». Уже через 2 минуты будут здесь. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+.
10: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 13:00. Всем еще раз большущий привет. Продолжаем субботу. Добрались до часа дня уже. Вау! Впереди Анна Асти с песенкой «Плачу на техно». Но сначала Ваня Дмитриенко с работой «Недоступно».

The Man, как некая музыкальная витаминка, которая позволяет воскреснуть, вспыхнуть в эти выходные, чего нам сегодня как раз-таки и надо. 13.08 уже в Тюмени, суббота продолжается, 22 августа на календаре, здесь Ил Черняев, всем еще раз большущий привет. Ну а дальше будем заряжаться от Медузы и Генри Камомили песенку Don't Wanna Go Home. Заряжаем, но сначала кое-что из прошлого, трек так и называется, не трек, а группа Винтаж с песенкой Ева. Всем отличного дня, продолжаем отдыхать и заряжаться.

0: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
0: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. Оценка за 20 27 720 35 866 8 16+.

0: то выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Мягкая декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
3: А можно попробовать?
2: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
6: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на ближайшие выходные дни. Сегодня с 11 утра в музейном комплексе имени Словцова можно попасть на выставку «Черная Африка». Больше 200 подлинных масок, скульптур, украшений и бытовых предметов 19-20 веков, которые рассказывают о культурах народов Западной и Центральной Африки. 6+. С 13.00 на площадке Flag and Space in Парковой пройдет маркет «Еще лето». Нас там будут ждать местные художники и мастера, лекции, мастер-классы, портретная будка, квест, музыкальная программа и зона отдыха 0+. В 15.00 Экодом Сити Молл проведет день моды. Мы научимся снимать мерки, разберем, что такое эко-гардероб, может, даже сплетем макраме и не только. 0+. С 20.00 в Бульвар-баре диджей Миллер собирает танцпол под хиты 2007-2010 годов. Хороший повод проверить, сколько припевов из тех лет до сих пор хранится в нашей памяти. 18+. В 20.30 на площади 400-летия Тюмени театр «Гелиос» покажет «Магнифика» – спектакль, где встречаются два театральных мира – огонь, пиротехника, хореография и акробатика. 6+. Завтра с 12 утра на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет бесплатная пряничная мастерская. Узнаем историю русского пряника, распишем угощения, поучаствуем в викторинах и сфотографируемся с пряничным человечком. 0+. А в 16.00 в ресторане «Максимилианс» нас будут ждать на легкой версии «Квиз-плиз» с вопросами на разные темы для новичков. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 18 сейчас в Тюмени. Сегодня ночью плюс 15 и пасмурно. Завтра днем небольшой дождь и до плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Баста, моя Мишель появится с песней «Если я буду танцевать».

0: Реклама.
1: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
5: Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Лоса с песенкой «Magnetic». Танцевальная поп-история о всепоглощающем романтическом притяжении, перед которым невозможно устоять. Да, мы, в общем-то, устоять и не собирались. Мы собирались продолжать двигаться дальше в этот субботний день. 13:41 на часах. Впереди Кайго и Парсон Джеймс с вещицей «Stole the Show». Но сначала к нам заглянет Лирик с песенкой «Аутентичная». Всем отличного отдыха и продолжаем двигаться дальше.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Егор Крид, Артик и Асти с песенкой «Карма».
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. Карма.
1: Через 3 минуты продолжаем. Дождитесь, всем отличного дня.
3: Реклама.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-CS 75+ 2024 модельного года. Не офферта.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП «Щепин Алексей Николаевич». ОГРН ИП 321 353 600 091 906.

Тюмени 14 часов. Всем еще раз большущий привет. Продолжаем субботу. Дальше к нам присоединится Two Colors. Послушаем песню Mad World. А прямо сейчас наши ребята, группа «Градусы» на ресницах.

жара-жара. Ну, не сильная, но приятная жара будет ждать нас уже на следующей неделе. В понедельник, вторник, в среду и, возможно, даже в четверг. Так что лето продолжится на следующей неделе. Ну, а дальше жару в музыкальном плане мы будем продолжать совершенно точно здесь, на Красной Армии. Останавливаться не собираемся. Дальше к нам присоединится Алан Уокер, Изабелла Маклман и Кэтрин О'Райан с песенкой «Broken Strings». А прямо сейчас Джоэл Кори, «Whisper». Всем классного дня. Продолжаем отдыхать.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов-лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов-лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
2: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
5: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
6: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533 444.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
7: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
8: Застройщик УСЗ ИСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
10: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

именно о том, что в Нью-Йорке обычное дело, когда вы встречаете людей с туфлями в руках на часах 6 утра. Ну, а они не то чтобы только встали. Тут все ровно наоборот, они еще и не ложились. И хорошо, если это, скажем, утро воскресенья или утро субботы. И впереди в целом есть время для того, чтобы себя в порядок привести на новую неделю. Но что, если это понедельник? Об этом, если честно, даже думать не хочется. И представлять себя в такой картине совершенно точно не хочется. Хотя, чего уж там греха таить, примерно такое было. Я думаю, что многие могут вспомнить такие истории. Но мы не будем. Мы не будем, потому что сейчас суббота. На часах не утро, на часах день. Туфли, надеюсь, тоже у всех на ногах. Ну, тут уж смотрите сами, кому что больше нравится. Погнали дальше. В любом случае, впереди у нас супер вещица Numb от Linkin Park и Jay-Z. А прямо сейчас звонкий невероятно. Всем классного дня. Движемся дальше.

0: Реклама.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: На и «Рефлекс» с песенкой «Потому что не было тебя». Мы завершаем этот час, а дальше субботу классную, немного дождливую, пасмурную, но тем не менее на «Красной армии» продолжит Варя Чайка. Варя, привет.
1: Привет, привет. Да, будем скрашивать эту дождливую субботу как сможем. Также будем ждать главный тюменский чарт «Выборка», который стартует уже вот-вот-вот, буквально вот. А тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо. Тебе классного эфира. Пока-пока.
1: Пока. Тюмени 15.00. И это самое ожидание скрасит Бруно Марс яркой пластинкой «I Just Might». Но сначала отметится Люся Чеботина с горячей историей «Зеленые глаза».

Только что не лето на Красной Армии. Трогательной, любовной темой «Someone Like You» в продолжении этого пасмурного уикенда. Ну, отлично, просто прекрасно, прям вписывается в тему. Но в противовес музыка у нас будет далее, только самая яркая, ну, как и новости в том числе. В Тюмени уже 3 часа 10 минут. Мы продолжаем двигаться далее. Скоро к нашей компании присоединится Эбон с мощным саундом в пластинке «Hollow». И появится он сразу после приятной вещицы от A-Nord i54 Ultra «Talk to You». Это «Красная Армия». Всем классного настроения и отличного выходного дня!

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Клубный подгон от Bauer. Calling out for you. Послушаем эту танцевальную вещицу полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
5: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+. 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопед. Педы и психологи.
3: М+. Записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
8: Медицинские.

0: тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
2: И слушай новые треки.
0: Ступай.
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай.
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 18 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Вечером плюс 17, ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Федук с темой «Губы целуют».

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшими минуты.
1: Реклама. Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
2: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Красная армия. Just when you think you've finally let go.

0: ТНФ-2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
0: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. 16+.

0: 150.
1: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm

0: Музыкальные приветливости, ребята. Это главный чумецкий чарт выборка топ-20 хитов недели. И я, Гера Домян. Тот, кто с вами с невероятным удовольствием слушает эти шедевры и, конечно же, представляет, собственно, вам этот плейлист. Погнали, попрощаемся с теми, кто вылетел из чарта, и перейдем к двадцатке лучших. By India, Хачо и Мос, Шаде на 13-й неделе говорят пока двадцатке. Вслед за ними вылетают Lady Gaga и Doechii, Runaway. Ну вот прямо сейчас запускаем лучшие хиты недели. Поехали.
1: 20-е место.

0: Начинаем предпоследнюю неделю августа с таким невероятно легким, приятным вайбом, который задают нам Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Это новинка в нашем чарте. И я считаю, что до конца осени, скорее всего, эти ребята с нами продержатся, так как эти два артиста в нашем с вами краш-листе. Тем более, это всего лишь-то 12 недель. Столько уже продержались в нашем плейлисте «Медуза» и «Генри Камомили». «Don't Wanna Go Home». Прямо сейчас 19 место.
1: 19 место.

0: 18 место.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Еще одна новинка на этой неделе от самого молодого российского музыканта, который смог собрать полные лужники. Ваня Дмитриенко «Недоступно». Сразу после этой новости и этого хита я расскажу вам другие музыкальные новости. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Группа «Звери» больше не будут выпускать новые песни. Об этом Рома Зверь объявил на концерте в московских Лужниках. Музыкант подтвердил, что дискография группы «Звери» официально завершена. Но обычно слово «дискография» применяется именно к альбому. Что конкретно «Звери» имели в виду, пока нам не ясно. Может быть, они иногда будут выпускать песни, но не альбомы. А может, вообще никакого материала уже не появится. В начале июля Рома Зверь сообщил, что группа уходит в творческий отпуск на несколько лет. Последний альбом коллектива стал «Фолк», вышедший в 2024 году. Kanye West впервые даст концерт в России. Как сообщается на сайте российского организатора гастролей Say Agency, выступление американского рэпера состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-арена» 10 и 11 октября этого года. Цены за билеты составляют от 9 до 160 тысяч рублей. Если честно, я уже посмотрел, танцпол остался только за 30 тысяч. Вот такие ничего себе новости. Практически все они уже были разобраны, я имею в виду сектора, кроме танцпола. И сам, собственно, Kanye West тоже подтвердил на своем официальном сайте, что он приезжает в Россию. На этом рубрику музыкальных новостей мы что делаем? Правильно, закрываем. Почему? Потому что хочется послушать музыки. Поехали.
1: 17 место.

0: На 10-й неделе пребывания в главном тюменском чарте Мия Бойко, ее работа «Экспонат» оказались на 10-й строчке и продолжает маршрут в сторону выхода из списка лучших. Впереди короткая пауза, а что потом? Конечно, музыка. Лучшие хиты недели.
1: Реклама.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: «Чанган» объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас «Чанган».
5: За подарками и выгодами приезжайте в «Чанган-центр Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на «Чанган-сейс 75 плюс 2024 модельного года». Не
8: офята. Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или сапоги-скороходы?
9: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
8: Кто? Горыныч?
9: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
8: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
10: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
12: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
13: А можно попробовать?
12: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
2: И это главный тюменский чарт выборка. Я Гера Адамян, и мы продолжаем кайфоваться под стильную музыку. Номер 14 из 20. Это The Bouse, Magnetic.
3: 14 место.

0: Работа от The Second Voice Let Me Be на третьей неделе оказывается практически в середине плейлиста. 12-я строчка за такой короткий промежуток времени очень даже хороший показатель. Не верите? Спросите у Теди Свимс, который уже успел побывать и в топ-3, и на вершине чарта. А сейчас он на 11-й позиции с работой Mr. Know It All.
1: 11-е место.

0: Пола хотя бы один хит на любой вечеринке должен прозвучать либо от Егора Крида, либо от Артика и Асти. А это их совместная работа, и называется она «Карма». И в середине нашего плейлиста они прямо сейчас оказались. Через паузу мы переходим ко второй половине, где по традиции самая горячая фаза гонки за звание лучшего хита недели.
1: Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ну, ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-253-600-091-906.
11: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
13: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
14: Застройщик ООС «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
16: И слушай новые треки.
15: Ступай!
16: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
15: Ступай!
16: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
15: Нас уже 18 тысяч.
16: Не хватает только тебя.
15: Ступай!
16: vk.com/redarmyfm.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: Это вторая половина плейлиста, и здесь собираются хиты, которые бьются за попадание в топ-3 или за звание лучшего хита недели. На мой взгляд, «Хугель» однозначно заслуживает быть на вершине чарта. Тем более, его два хита в нашем плейлисте именно сегодня. Сейчас кайфуем мы вместе с вами от моего любимого трека. Это его совместка с Исмаэль Энджел и Ультранате «Moving to the Sun».

0: говорил, говорю и буду говорить, что это работа Алекса Уоррена, которая называется Fever Dream, словно сочный арбуз, который ты съедаешь на берегу моря, попивая Беллини и планируя свое безделье на ближайшие пару-тройку дней во время своего отпуска. Эх, сразу же захотелось куда-то поехать отдыхать. Утром чил, а вечером кутил. Собственно, это про меня. Как раз подъехала танцевальная работа от Holiday Boy, которая называется «Локо Ла Вида».
1: Шестое место.

0: уже этот француз. Ну что он творит? Отправляет меня мысленно куда-то на море, в какой-нибудь бич-клаб, где все не лежат на шезлонгах и бунгало, а танцуют на них. Хоть и мысленно, но я побывал сейчас на море. Спасибо, Хугель и Сольта, и вашей работе «Джамайка», которая на 4-й строчке.
1: Реклама. Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
2: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
3: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
4: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
5: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не оферта.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70. До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-350-600-091-906.
8: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
9: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: Листа топ-3 хита недели. Лучшие из лучших в двадцатке. Бронза на этой неделе у нас с вами достается гимну, собственно, тюменцев. И не только. Это Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: Третье место.

Бро, это Anota и 54 Ultra Talk to You. На мой взгляд, абсолютно заслуженно они на этой позиции. А кто забрался на вершину чарт? Я, конечно, вам объявлю после того, как напомню весь порядок двадцатки. Поехали! Новинка на 20-й строчке. Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». 14 на 19 место падает Медуза и Генри Камомиле. «Don't wanna go home». Под номером 18 еще одна новинка от Вани Дмитриенко. «Недоступна». Номер 17 это Slater, Dance. Шестнадцатое место, Ave, Meet Me in the Dark. Под номером 15 Mia Boyka, Экспонат. Четырнадцатое

0: Санта-Лючия. 12. Это The Second Voice, Let Me Be. Одиннадцатое место. Teddy Swims, Mr. Know It All. Под номером 10 на этой неделе Егор Крид и Артик и Асти. Карма. Девятая строчка. Хугель, Исмаил Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Под номером 8. Мод, In the Club. Седьмая строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream. Под номером 6. Holiday Boy, Loco La Vida. Пятое место. Russian и Rao Alejandro и Whiskey Pongo. Под номером 4. Хугель и Сольта, Джамайка, бам-бам-бам. На третьей строчке Филатов и Кэрос, Среди счастливых людей. Два. Это Анота и 54 Ультра. Talk to you. И главный хит на этой неделе. Встречайте Тэм Импала и Дженни, Дракула.
1: Первое место.

августа и календарного лета 2026. Многие уже знают, что я буду сейчас советовать. Но я все равно это скажу и напомню. Эти выходные уже точно никогда не повторятся. Ну так почему бы нам не провести так, чтобы потом мы с наслаждением вспоминали о них? Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Герман.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная вещица от группы «Градусы» на ресницах. Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS-75 плюс 2024 модельного года. Нет,
7: это. Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
8: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лиры с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
11: Застройщик ОАЭС «ЗАИС» по недвижимости. РНВ 72-23-122-2025-28-08-2029.
12: Замените стекла в моей машине?
13: Какой у вас автомобиль?
12: Современный.
13: Конечно, заменим.
14: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

особенно только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 18 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду. Вечером плюс 17 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутышки Fast Boy с новинкой Music Sound. Послушаем эту танцевальную историю полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
11: Застройщик ООО «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
13: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

0: послушаем эту новинку полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Главный тюменский музыкальный чарт Выборга. Выборга.
4: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

времени 18.00. Встречаем вечер субботы красиво в компании лучших исполнителей. На очереди мальчишки One Republic с вайбовой темой Give Me Something и сразу после диджея Годжа Саунда Мичико.

Это Антон Токарев с ремейком на давний хит группы Hi-Fi на Красной Армии. «Седьмой лепесток» подарила этому треку вторую волну бешеной популярности. Ну, было это, конечно, в 22-м году. Хайп уже утих, но всегда приятно на сердечке от качественных и громких музыкальных переосмыслений. Далее же перейдем к хитам посовременнее. К нам заглянут группа «Пицца» со своей визитной карточкой, пластинкой «Золото». Но сначала послушаем еще один ремейк от Оливера Хелсона «AEIOU» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Holiday Boy с пластинкой Loco La Vida. Послушаем этот хит среди прочих уже через 3 минуты.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
5: Медицинский центр М+. Веропыту.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
11: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
10: А другие?
11: А другие? Ждут доставку.
12: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
13: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
14: Купил и отдыхай спокойно.
15: Тимофея Чаркова, 60.
16: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
17: Покупай у нас Чанган.
16: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
18: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не
19: охота. Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
20: Вы бьете стекла своего автомобиля. А мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

0: тела.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Совместка Биби Рекши, диджей Дэвид Гетта с пластинкой Sad Girl. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
3: Реклама.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво.

0: подходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 150.
1: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

Горячущая история. Зеленые глаза от Люси Чеботиной на Красной Армии. В продолжении этого пасмурного уикенда мы же продолжим только и с самыми яркими хитами. На очереди коллаба Tame Impala и Дженни с любовной историей в пластинке Дракула. И прямо сейчас две легенды Eminem и Rihanna. Love the way you lie на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Лирик с темой «Аутентичная». Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
7: Вы достойны лучшего. В «Сибирь Оптике» поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmo и другие бренды. «Сибирь Оптика» 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Сегодня 19.00. А мы движемся далее. На очереди Дима Урих с классной вещицей «На меня ты не сердись», но сначала послушаем коллабу Мадонны и диджея Мартина Гаррикса «Бизар».

На Красной Армии хитовая вещица прошлого сезона. Это диджей Heaven и Кейтлин Арагон с пластинкой I Run, что переводится как «Я бегу». Мы же, в свою очередь, никуда не бежим и не торопимся. Все потому, что выходные на дворе. Более того, вечер субботы. Выкрутим режим безудержного отдыха на максимум. А компанию нам составит елка с классной вещицей «Проще». Но сначала отметится

0: Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Захавай!

0: Топ-50.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Плана ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай! vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, Скандия. ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Прикольная вещица «Ловлю» от Holyflame, Iowa и Dove.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
2: Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОКРН 102-720-083-05-79.
7: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
8: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.

На Красной Армии диджей Маршмеллоу и Portugal The Man с классной темой «Феникс». Недавние счастливые участники главного тюменского чарта «Выборка», но сегодня они не среди двадцатки лучших. А если ты хочешь поддержать своих любимчиков, заходи на наш сайт redarmy.fm, ставь лайк своему фавориту, и кто знает, может именно он станет лидером нашего тюменского чарта. Далее же послушаем идеальный для вечера «Sound Waves» в исполнении мистера Прабса и диджея Робина Шульца. И прямо сейчас Тима Белорусских с темой мысли на Красной Армии.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет».
5: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Тюмени 20.00. Ну и классной музыки перейдем далее. Впереди French Montana и Max B с классной темой Ever Since You Left Me. Но сначала послушаем Джонаса Блу с вещицей Girls.

На Красной Армии Мэри Гу с песней «Настоящая». Ну а настоящие танцевальные хиты прозвучат уже вот-вот в 21.00, ровно, когда стартует дэнс-шоу «Партизан». А «Партизан» — это трехчасовой шикарный дэнс-шоу.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00. Выборка.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай.
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай.
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай.
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Только что горячая история Бутонс на Красной Армии. Это группа Pussycat Doll в дуэте со Snoop Dogg'ом. Такой пламенный привет из прошлого получился. Если кто, ну, вдруг забыл, напомню, клип такой же горячий, как и сам сингл. И это, ну, не чье-то там мнение.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ,

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущий

0: сеть.
1: Не хватает только тебя.
0: Вступай в vk.com/redarmyfm. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

the differences.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением.

0: Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим?

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Поди в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.